За моим окном, за моим окном właśnie он. За моим окном właśnie он мелькнул дров. За моим окном właśnie он мелькнул дров. И за моим окном właśnie он мелькнул дров. И уж отлетуй. За моим окном właśnie он мелькнул дров. I już odlatuje oknem właśnie milk drąc. I już odlatuje księżyc milk drąc.

Музыка. Музыка, вибрана на лато. Музыка, вибрана на лато. Музыка, вибрана на лато. Радио. Музыка, вибрана на лато. Радио Юра. Wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Jura.